Ашт, ну, что, карман, сын, генерал, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, сын, с